25 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است. سلیم تهرانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. Бонки Имон Интернешнл. Дусти Молявишму.
4: Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

Таджикистан – наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан –

0: درخشانده.
1: نیدو، это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Вы замечали такое явление? Что в детском саду, что в школе или в институте, или в группах существуют любимчики. А работа не исключение. Любимчик начальника. Привилегия или ловушка? Сегодня поговорим об этом.
1: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
2: Почти в каждом коллективе есть человек, про которого говорят – это любимчик начальника. Ему чаще доверяют интересные проекты. Его мнение спрашивают первым. Его приглашают на важные встречи. Остальные начинают раздражаться. Конечно, ему можно все, он же любимчик. Но действительно ли это всегда привилегия? Иногда человек получает особое отношение, потому что действительно профессионален, ответственен и вызывает доверие. Но бывает и другая ситуация. Руководитель постепенно формирует эмоциональную зависимость сотрудника. Он говорит: «Ты же меня не подведешь, я рассчитываю только на тебя, ты должен войти в положение». И человек начинает работать больше остальных, брать чужие обязанности и бояться отказать. Здесь появляется психологическая ловушка, привилегия превращается в обязанность. Есть и другая сторона. Коллектив может начать воспринимать такого сотрудника негативно, даже если он сам ничего плохого не сделал. Возникает зависть, изоляция, недоверие. Поэтому здоровые рабочие отношения должны строиться не на личной симпатии руководителя, а на понятных правилах. И сотруднику важно научиться различать. Меня ценят как профессионала или мной удобно пользоваться, потому что я не умею говорить «нет». А теперь вопрос к вам, дорогие слушатели. Если начальник постоянно выделяет вас среди других, вы воспринимаете это как признание ваших заслуг или начинаете чувствовать дополнительную ответственность? Пишите свои ответы нам на Telegram 88-400-107. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
3: Радио Ясе Плюс. Бару еще не дан.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Айова, мы. Песня о моменте, когда отношениям нужна определенность. Либо у двоих есть настоящее мы, либо пора признать, что будущего нет. О чувствах без полутонов. Айова с хитом «Мы».

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси хамрахи хамешаги.
3: Окибат манзели мо. Води хамушан аст. Хали я гулгула дар гунбади афлак андаз. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Рахами телефоны и дорая реклама.
3: Чилуяк, чилуяк.
2: Дар кишвар васаросари олам. Тоджикона васамимона. Азия плюс.

0: обизулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Аҷибадем, ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Маҳз ҳамин чиз, Аҷибадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷибадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-801717.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Амаги босси сомони. Твистери сироп, картошка и бирьон в пепси и таруат бахш. Там ходар KFC фармуиш диет.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwee предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
5: Купи Nitro Energy и выиграй один из 3 сертификатов на 1000 сомони.
6: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
5: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
6: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
5: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
7: Уважаемые граждане Российской Федерации, проживающие в Таджикистане, 20 сентября 2026 года в соответствии с указом президента России от 16 июня 2026 года за номером 428 состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9 созыва. Проживающие в Таджикистане россияне смогут проголосовать на избирательных участках в Душанбе и в Худжанде. Избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года с 8 до 20 часов по местному времени. Избирательные участки в городе Душанбе находятся в здании консульского отдела посольства России в Таджикистане на улице Абу-Али Ибн Сино, дом 29/31 и в здании представительства МВД России в Таджикистане на улице Сануи, дом 32. Избирательный участок в городе Худжанде расположен в здании Генерального консульства России на улице Сырдаринской, дом 21. Проголосовать могут все граждане России, находящиеся на территории Республики Таджикистан и достигшие 18 лет на день проведения выборов при личной явке на один из выше перечисленных избирательных участков и предъявлении действительного российского заграничного паспорта.
0: Рахами телефоны Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
2: Дорогие соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тейм Импала и Дженни «Дракула». Ночь здесь становится символом свободы. Это песня о человеке, который только в темноте может забыть о чужих ожиданиях и быть собой. Наступает музыкальная ночь в эфире «Азия Плюс» с хитом «Дракула».

Таджикистан – наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости. Родной Таджикистан.

Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон. Азия Плюс. Дараджаи боной хаспият.

0: Реклама дар Азия Плюс. Шунидет, ин садои пардохти насли навас. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Хоть ба донишгоҳи тиббӣ дохил шавед, ба курсҳои омодагии кластери 5 дар маркази омӯзишии репетитор номнавис шавед.
3: Химия, биология, физика ва забони тоҷикӣ, ҳамаи фанҳо дар як ҷо.
2: Дарсҳои босифат, машғулиятҳои амалӣ, тестҳои ҳамарӯза ва имтиҳонҳои ҳармоҳа. Репетитор ин 20 соли таҷриба, 7500 хатмкунанда ва 10 филиал. Дарси аввал ройгон аст. Барои маълумоти бештар ва номнавис шудан занг бизанед
3: 0030003007.
2: Боз як бор 0030003007. Дохил шави ба донишгоҳи типи бо репетитор.
4: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
5: Оси сомони, твистери сироп, картошка и бирьон в пепси и тароат бахш. Там ходар KFC фармуи ждет.
6: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более.
5: Бирьон в пепси и тароат бахш. Там ходар KFC фармуи ждет.
6: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес

Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: Хунай худробу барки доими тамин кунет. По ширкати ZSCD байсти фудай неруи офтоби кузарит. ZSCD намаяндай расми ширкат хои пеш сафи сухай неруи офтоби Ryzen ва Goodwi буда. Барой тамин خونه شما با برق دائمی 4 مجموعه موسی را پیشنهاد میکند. همین حالو تخفیف مخصوص آغاز شد. 20 مجموعه با 20% تخفیف پیشنهاد میشود. فرصت را از دست ندهید و خونه خود را با برق تامین کنید. با هر یک مجموعه 5 سال کفالت داده میشود. ZSCD تجربه ما آسودگی خاطر شما. تفصیلات با رقم 999 255 552.
3: купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
4: Найди код под защитой словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
5: или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом.
6: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
7: Одна банка, один шанс, не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
8: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин, комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила.
9: Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: О, че хупки баго, Ромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
11: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст, аллервик, рахуюби зуд ва бехав аз аллергия.
10: Зуд? Яны?
11: Хамаги дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
10: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
11: Ба кӯдакони аз ду сола боло ва тамоми оила бехаф аст.
10: Ман бе ту чӣ кор мекардам?
11: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
2: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
12: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: KDDK «Бамбалео». Трек о свободе движений и желании отпустить лишние мысли. Иногда все, что нужно, перестать все контролировать и просто танцевать. Делаем именно так под хит.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаз. Беш аз 200 модел ассортимент, шумо ро инти зоран. Аз модел хои борик, барой ошхона хои на чандон калон, то модел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Бобин, бишона в Абиракс. Азия Плюс. Мандай иттелоот ва фарогат.

35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

Азия Плюс. Хар руз я кадам бапеш. Азия Плюс. Let me tell you.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. реклама дар Азия Плюс.
1: Аҷибадем, ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Маҳсамин чиз, Аҷибадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷибадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-801717.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Уважаемые граждане Российской Федерации, проживающие в Таджикистане, 20 сентября 2026 года в соответствии с указом президента России от 16 июня 2026 года за номером 428 состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. Проживающие в Таджикистане россияне смогут проголосовать на избирательных участках в Душанбе и в Худжанде. Избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года с 8 до 20 часов по местному времени. Избирательные участки в городе Душанбе находятся в здании консульства отдела посольства России в Таджикистане на улице Абу-Али Ибн Сино, дом 29/31 и в здании представительства МВД России в Таджикистане на улице Сануи, дом 32. Избирательный участок в городе Худжанде расположен в здании Генерального консульства России на улице Сырдаринской, дом 21. Проголосовать могут все граждане России, находящиеся на территории Республики Таджикистан и достигшие 18 лет на день проведения выборов при личной явке на один из вышеперечисленных избирательных участков и предъявлении действительного российского заграничного паспорта.
5: Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
6: Nitro Energy Харида, яке аз се сертификат ро ба маблағи 1000 сомонӣ бурд кун. Рамзро аз зарфчаи Nitro Energy дар сомонаи nitro.tj ба қайд гир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tj. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
7: رقمی تلفنی اداره رکلاما
8: 41-41
7: در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلوس.

0: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Баста и моя Мишель, если я буду танцевать. Танец здесь превращается в признание в любви. Среди всех людей герой хочет разделить этот момент только с одним человеком. А с кем танцевать сегодня вам, решайте под хорошую музыку на Азия Плюс.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده، از کف مده ناموس را.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: رادیو آسیا پلوس.

Казахстан – наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей Родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан!

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию по депозиту и стеклолият. Воспользуйтесь выгодными условиями. 20% годовых. Срок размещения до 1 года. Спешите! Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с «Эмин Сармуя».
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат.
1: Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с «Эмин Сармуя».
2: Совершенство начинается с

0: подробнее на roller.dj.
1: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Иксельро туме хариву, туфаро азмо мегири. Иксельро харида рамзи зери сарпушро. Дар сомай Иксель энерджи нухта Азия бахкайтир. Байо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб. Ба шахри истихомат барахами 94-700-727-727 равон кон. Бахтадро бисанч. Ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурт кон. Харузи джума, суати 19. Дар эфири радио ему суати Иксель энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шанси бурдас. اون رو از دست نده.
3: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41
4: Азия Плюс.

0: Нидо – это голос, иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Вы замечали такое явление? Что в детском саду, что в школе или в институте, или в группах существуют любимчики? А работа не исключение. Любимчик начальника. Привилегия или ловушка? Сегодня поговорим об этом.

0: клієнтам.
1: Ні до з психологом Нігіною Мамаджановою.
0: Почти в каждом коллективе есть человек, про которого говорят: это любимчик начальника. Ему чаще доверяют интересные проекты. Его мнение спрашивают первым. Его приглашают на важные встречи. Остальные начинают раздражаться. Конечно, ему можно все, он же любимчик. Но действительно ли это всегда привилегия? Иногда человек получает особые отношения, потому что действительно профессионален, ответственен и вызывает доверие. Но бывает и другая ситуация. Руководитель постепенно формирует эмоциональную зависимость сотрудника. Он говорит: «Ты же меня не подведешь, я рассчитываю только на тебя, ты должен войти в положение». И человек начинает работать больше остальных, брать чужие обязанности и бояться отказать. Здесь появляется психологическая ловушка, привилегия превращается в обязанность. Есть и другая сторона. Коллектив может начать воспринимать такого сотрудника негативно, даже если он сам ничего плохого не сделал. Возникает зависть, изоляция, недоверие. Поэтому здоровые рабочие отношения должны строиться не на личной симпатии руководителя, а на понятных правилах. И сотруднику важно научиться различать: меня ценят как профессионала или мной удобно пользоваться, потому что я не умею говорить «нет». А теперь вопрос к вам, дорогие слушатели. Если начальник постоянно выделяет вас среди других, вы воспринимаете это как признание ваших заслуг или начинаете чувствовать дополнительную ответственность? Пишите свои ответы нам на Telegram 88-400-107. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Bubin, Bishunau Fabirachs. Asia Plus. Mambay Ittiloot Vafarohat.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Джоан Саммит, Диволт и Джулия Чёрч. Shades of Blue. История о внутреннем кризисе и попытке заново найти себя. За клубным звучанием здесь скрывается очень личный и эмоциональный текст. Погружаемся в Shades of Blue вместе с Азия Плюс.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بطبعم هیچ مضمون بهز لب بستن نمی آید. خموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: تاجیکستان – це величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медіагрупа «Азія Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

0: соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!
1: Реклама «Дар Азия Плюс».
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77.
3: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
2: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
3: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
2: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
5: Духтарджон, а с дарди сар ягунчи дорим?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? تستر بیار
6: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
5: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر به بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
6: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
5: دیدی پردیفن باید در هر خوندان باشد زودتر بیار
7: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی از دور خونه های شهر پرسون شوید پردیفن از درد و تب
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj.
2: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
8: Рахами телефона и дорая реклама.
9: Чилюяк.

Дагестан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша Родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. реклама дар Азия Плюс.
1: Ҳамаги бо си сомони, твистери сироп, картошка и бирён ва пепси тароат бахш. Танҳо дар KFC фармоиш диет.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Дети, это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳрвандон пасандози муҳлатнок бо 20% солона пешниҳод менамояд. Муҳлати пасандоз 1 сол. Шумо метавонед маблағи худро бо эътимод нигоҳ дошта, даромади калон ба даст оред. Шитоб намоед. Иқдом бо хоҳиши میزاجان تا 1 اکتبر سال جاری تمدید کرده شد. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه، دیگر مشکلی نیست.

Казахстан – наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан!

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: На торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке робби хунар, мол аз адат беш. Яке босат хунар, дилтанго дарвеш. Нусири Хусрав.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
1: Уважаемые граждане Российской Федерации, проживающие в Таджикистане, 20 сентября 2026 года в соответствии с указом президента России от 16 июня 2026 года за номером 428 состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. Проживающие в Таджикистане россияне смогут проголосовать на избирательных участках в Душанбе и в Худжанде. Избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года с 8 до 20 часов по местному времени. Избирательные участки в городе Душанбе находятся в здании консульства отдела посольства России в Таджикистане на улице Абу-Али Ибн Сино, дом 29/31 и в здании представительства МВД России в Таджикистане на улице Сануи, дом 32. Избирательный участок в городе Худжанде расположен в здании Генерального консульства России на улице Сырдаринской, дом 21. Проголосовать могут все граждане России, находящиеся на территории Республики Таджикистан и достигшие 18 лет на день проведения выборов при личной явке на один из вышеперечисленных избирательных участков и предъявлении действительного российского заграничного паспорта.
2: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Помоги босси сумуни. Твистери сироп картошка и бельон в пепси и таруат бахш. Там удар KFC формуй ждет.
4: О, че хупки багор омат. Гул, офто, апшу. Боз аллергия.
5: Урум, азизам. И лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
4: Зуд, яны?
5: Хамаги дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 суат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
4: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
5: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
4: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
5: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tg.
0: Рахами телефонные дуры и реклама. Чилюяк, чилюяк.
2: Азия Плюс.

0: обизулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Ҳамагӣ бо си сомонӣ, твистери сироп, картошкаи бирён ва пепси тароватбахш. Танҳо дар KFC фармоиш диҳед.
0: میخواید به دانشگاهی تیبی داخل شوید؟ با کورس‌های آمادگی کلاستر 5 در مرکز آموزشی ریپیتیتر نام نویس شوید. شیمیا، بیولوژی، فیزیک و زبان تاجیکی همه فن‌ها در یک جا. درس‌های با صفت، مشغولیت‌های عملی، تست‌های همروزه و امتحان‌های هر ماه. ریپیتیتر این 20 سال تجربه، 7500 ختم کننده و 10 فیلیال. درس اول رایگان است. برای معلومات بیشتر و نام نویس شدن زنگ بزنید 0030000007. باز یک بار 0030000007. Дохил шави ба донишгоҳи типи бо репетитор.
2: Ти живеш в активном ритме, ставиш перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида, рамзи зери сарпушро дар сомонаи Excel Energy нуқта Азия ба қайд гир. Ва ё онро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-700-777-77 равон кун. Бахтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурда. Он ро аз даст наде.
5: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
6: Рахами телефона и дорая реклама.
7: Чилуяк, чилуяк.
6: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс. Азия Плюс.

35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мадонна и Мартин Гаррикс. «Бизер» – песня о странной любви, которую вроде бы удалось остановить в прошлом, но чувства продолжают возвращаться. Что из этого получилось у Мадонны и Мартина Гаррикса, услышим прямо сейчас.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Иксель ротуме хариву туфару азмо мегири. Иксель ро харида рамзи зери сарпушро. Дар сомлей Иксель Энерджи нухта Азия бахкайкир. Байо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб. Ба шахри истихомат барахами 94 700 727 727 равон кун. Бахтад ро бисанч. Ба яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Хар рузи джума суати 19 дар эфири радиои мо суати Иксель Энерджи ро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шанси бурда. اون رو از دست نده.
3: همگی با سی سومونی تویستری سراب کارتوشکای بیریون و پپسی تروات بخش تنها در KFC فرمویش دید.
4: رقم تلفونی دوره رکلاما 41 41.
0: رادیو آسیا پلوس
4: برای شنیدن
0: آسیا پلوس.

Дорогие соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

0: Обизулоли Тоҷикистон сарватудории бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукр гузорем ва ифтихор дорем. Обизулол.
1: Радио Азия Плюс.
0: Реклама дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию по депозиту и стеклолият. Воспользуйтесь выгодными условиями. 20% годовых. Срок размещения до 1 года. Спешите. Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с «Эмин Сармуя».
5: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
6: Уважаемые граждане Российской Федерации, проживающие в Таджикистане, 20 сентября 2026 года в соответствии с указом президента России от 16 июня 2026 года за номером 428 состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. Проживающие в Таджикистане россияне смогут проголосовать на избирательных участках в Душанбе и в Худжанде. Избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года с 8 до 20 часов по местному времени. Избирательные участки в городе Душанбе находятся в здании консульского отдела посольства России в Таджикистане на улице Абу-Али Ибн Сино, дом 29/31 и в здании представительства МВД России в Таджикистане на улице Сануи, дом 32. Избирательный участок в городе Худжанде расположен в здании Генерального консульства России на улице Сырдаринской, дом 21. Проголосовать могут все граждане России, находящиеся на территории Республики Таджикистан и достигшие 18 лет на день проведения выборов при личной явке на один из выше перечисленных избирательных участков и предъявлении действительного российского заграничного паспорта.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк.

0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей «Мистер Know It All». Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые.

Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55. Азия Плюс.

Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

25 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. реклама дар Азия Плюс.
1: Ох, чи хуб ки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Ором, азизам, илоҷаш ҳаст. Аллервик, раҳоёбии зуд ва бехавф аз аллергия.
1: Зуд, яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехавф аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я её ещё и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу. Лёгкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис. Из надёжных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
5: Вода с доставкой на дом и в офис.
6: Телефон колл-центра.
5: 84-84.
4: Анатис. Вода, в которой живёт вкус жизни.
7: Анатис.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Радио Азия Плюс. Бару еще не дан. Азия Плюс. Бору, бору, бору, I don't know what to do. Бору, бору.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: KDDK «Бамбалео». Трек о свободе движений и желании отпустить лишние мысли. Иногда все, что нужно, перестать все контролировать и просто танцевать. Делаем именно так под хит

Наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей Родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан!

0: обизулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلامه 41 41.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: نیمه جان
1: Хамид Хира.
2: Дорогие соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: نه هر کی چهره برافروخت دلبری داند، نه هر کی آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Тулуи офтоб, вактики рузи нав сар мешават. Аз баланди кулахо чашмаи поке, ба поёнхо мешорат. Анатис, маҷрои чашмаи куҳиро, аз кулахо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани обитозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
4: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
0: Рахами телефонии Дора и реклама.
5: Чилуяк, чилуяк. Ҳамватанони азиз, гурӯҳи расонаҳои Азия Плюс ҳамаи шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон таҳният мегӯянд. Истиқлол мояи ифтихори мост ва заминае барои рушду пешрафт ва шинохти бештари тоҷикистони азиз. Барои ҳар кадоми шумо комёбӣ, сиҳатӣ, барор ва баракатро орзу дорем. Тоҷикистонро рӯзҳои боз ҳам беҳтар, шукуфоии бештар ва шинохти бештар дар арсаи байналмилалӣ интизор аст. Мо аз истиқлоли Тоҷикистон ифтихор дорем.

0: всех на торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Дар дидаи ман андаро. Вас чашми ман бингармаро. Зеро бурун аз дидао. Манзилгаи бугзидам. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Таҷикистон наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей Родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан!

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: دیدی پردیفین باید در هر خونه دون باشد. زودتر بیار.
3: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسون شوید. پردیفین از درد و تب.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
5: Уважаемые граждане Российской Федерации, проживающие в Таджикистане, 20 сентября 2026 года в соответствии с указом президента России от 16 июня 2026 года за номером 428 состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. Проживающие в Таджикистане россияне смогут проголосовать на избирательных участках в Душанбе и в Худжанде. Избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года с 8 до 20 часов по местному времени. Избирательные участки в городе Душанбе находятся в здании консульства отдела посольства России в Таджикистане на улице Абу-Али Ибн Сино, дом 29/31 и в здании представительства МВД России в Таджикистане на улице Сануи, дом 32. Избирательный участок в городе Худжанде расположен в здании Генерального консульства России на улице Сырдаринской, дом 21. Проголосовать могут все граждане России, находящиеся на территории Республики Таджикистан и достигшие 18 лет на день проведения выборов при личной явке на один из вышеперечисленных избирательных участков и предъявлении действительного российского заграничного паспорта.
6: Аджибадем и استاندارد جهانی تیب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، طبابت موثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز عجیب دم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفات، بخطری و کسبیت را انتخاب کنید. عجیب دم، جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17.
7: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
8: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
7: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
8: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
7: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
9: Помоги Босси Сомуни. Твистери сироп, картошка и бельон в пепси и тарот бахш. Там ходар KFC фармуи ждет.
10: Шунидет? Ин садои пардохти насли на вас. Бонки байналмилали Таджикистан Apple Pay ро муарифи мекунад. Корти байналмилали IBT ро ба Apple Pay илова кунед. Ва харидоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, кулай ва бехатар пардохт намоед. Ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
11: Рақами телефони идораи реклама
12: 41-41.
11: Ҳамватанони азиз, истиқлол заминаи барои рушди устувор ва барои пешрафту шукуфоии Тоҷикистон аст. Ҳамаи шуморо бо ҷашни истиқлоли давлатии Тоҷикистон самимона таҳният мегӯем. Бароятон хонаободӣ, комёбӣ, муҳаббат ва саодатро орзу дорем. Умедвор ҳастем, ки ба арзишҳои беҳтарин, мисли ватандорӣ ва ҳифзи истиқлол, ҳамеша содиқ хоҳем монд. Ҷашни истиқлолат муборак! Таджикистан, я здесь.

0: قسم این دفعه هرچی که تو بگی اصلا این حال خوبمونو نگیر اصلا.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: AVE – Meet Me in the Dark. Песня о ночной встрече и сильном притяжении двух людей. В темноте для них будто исчезает все вокруг. Приглушаем свет и добавляем громкости. Наслаждаемся хитом на Азия Плюс.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандон калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки и мон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи и хамишаги.
3: Олами ро як сухан, вайрон кунат. Рубахони мурдаро, шейрон кунат. Мавлоно.
2: Интиколи пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интикол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Радио Азия Плюс.

0: со Абдар Тоджикистон Хажда.
1: Дар бурай Фарух шунидет. Бонкаш бавай як миллион дот.
2: Маш фунданки вай ба Дубай ба ва паймуй бонк парвозка.
3: Кедон миллион. Кедон Дубай. Ба ман танхо 500 000 карз додан.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар
5: Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер – гармии ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Таҷикистан – наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей Родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан!

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Вы замечали такое явление? Что в детском саду, что в школе или в институте, или в группах существуют любимчики? А работа – не исключение. Любимчик начальника – привилегия или лайк? Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Вы замечали такое явление? Что в детском саду, что в школе или в институте, или в группах существуют любимчики? А работа не исключение.

0: всегда привилегия. Иногда человек получает особое отношение, потому что действительно профессионален, ответственен и вызывает доверие. Но бывает и другая ситуация. Руководитель постепенно формирует эмоциональную зависимость сотрудника. Он говорит: «Ты же меня не подведешь, я рассчитываю только на тебя. Ты должен войти в положение». И человек начинает работать больше остальных, брать чужие обязанности и бояться отказать. Здесь появляется психологическая ловушка. Привилегия превращается в обязанность. Есть и другая сторона. Коллектив может начать воспринимать такого сотрудника негативно, даже если он сам ничего плохого не сделал. Возникает зависть, изоляция, недоверие. Поэтому здоровые рабочие отношения должны строиться не на личной симпатии руководителя, а на понятных правилах. И сотруднику важно научиться различать: меня ценят как профессионала или мной удобно пользоваться, потому что я не умею говорить «нет». А теперь вопрос к вам, дорогие слушатели. Если начальник постоянно выделяет вас среди других, вы воспринимаете это как признание ваших заслуг или начинаете чувствовать дополнительную ответственность? Пишите свои ответы нам на Telegram 88-400-107. С вами была Никина и программа «Недо». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Азия Плюс.

0: оби зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Оби зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Танцы с нами. Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Айова, мы. Песня о моменте, когда отношениям нужна определенность. Либо у двоих есть настоящее мы, либо пора признать, что будущего нет. О чувствах без полутонов. Айова с хитом «Мы».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است؟ سلیم تهرانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: Радио «Азия Плюс».

Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

0: Соат дар Тоҷикистон 19.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Радио Азия Плюс.
6: Смотри вокруг, ты не таких, как я. Меня можно притянуть, но так просто потерять. Не упускай момент, удиви меня сейчас. Твое тело инструмент, покажи, покажи, что ты можешь делать.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Уважаемые граждане Российской Федерации, проживающие в Таджикистане, 20 сентября 2026 года в соответствии с указом президента России от 16 июня 2026 года за номером 428 состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. Проживающие в Таджикистане россияне смогут проголосовать на избирательных участках в Душанбе и в Худжанде. Избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года с 8 до 20 часов по местному времени. Избирательные участки в городе Душанбе находятся в здании консульства отдела посольства России в Таджикистане на улице Абу-Али Ибн Сино, дом 29/31 и в здании представительства МВД России в Таджикистане на улице Сануи, дом 32. Избирательный участок в городе Худжанде расположен в здании Генерального консульства России на улице Сырдаринской, дом 21. Проголосовать могут все граждане России, находящиеся на территории Республики Таджикистан и достигшие 18 лет на день проведения выборов при личной явке на один из вышеперечисленных избирательных участков и предъявлении действительного российского заграничного паспорта.
2: Духтар Джон, аздар дис سر یگون چی داریم؟
3: البته پردیفین.
2: او پردیفین؟ تستر بیار؟
3: مادر جان چی خیلش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
2: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
3: با من باشد پردیفین از درد دندان کمک کرد
2: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
4: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفین از درد و تب
0: رقم تلفنی اداره رکلام 41 41.
5: Радио со вкусом Востока.
0: Азия Плюс.
5: Радио Азия Плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефонии дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк. Азия плюс.
6: Харус, я кадамбапеш.

0: seni anlasın.
1: Дорогие соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

25 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: عاقبت منزل ما وادی خاموشان است. حالیا غلغله در گنبد افلاک انداز. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: آسیا پلاس. هر روز یک

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефонии дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Сурдинал Дар Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Радио «Азия плюс».

0: соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!
1: Сурудинау эхсоси ошно дар колабитоза аст. Сурудинау дар Азия плюс.

0: тебя ненавижу, но мы должны работать вместе. Вот такая вот непростая тема. Давайте разберемся.
1: «Не до» с психологом Нигиной Мамаджановой.
0: О служебных романах и как с ними быть, мы уже поговорили. А вот можно ли работать с человеком, которого вы совершенно не переносите? Иногда причина такой нелюбви очевидна. Коллега вас унизил, присвоил ваши заслуги, постоянно критикует или однажды серьезно вас подвел. Но иногда человек просто раздражает. Его голос, манера разговаривать, самоуверенность, привычки. И мы не можем объяснить, почему рядом с ним постоянно испытываем напряжение. Психология предлагает интересный вопрос, что именно в этом человеке меня так раздражает. Иногда мы сталкиваемся с конкуренцией, иногда с завистью, а иногда другой человек демонстрирует качество, которое мы сами себе запрещаем. Например, очень скромного человека может раздражать коллега, который спокойно говорит о своих достижениях. А человека, который привык все контролировать, может бесить свободный и независимый сотрудник. Это называется проекция, когда собственные внутренние переживания мы частично переносим на другого. Но, конечно, не каждый конфликт является проекцией. Иногда человек действительно ведет себя токсично. И здесь важно провести границу. Не обязательно любить коллегу, достаточно уважать. Профессиональная зрелость – это способность сказать себе: «Мне неприятен этот человек, но я не позволю своей неприязни мешать моей работе». И наоборот, если человек систематически унижает, манипулирует или нарушает ваши границы, терпеть это только ради хорошего коллектива тоже не нужно. Когда меня как психолога спрашивают, почему меня недолюбливают коллеги и что с этим делать, я отвечаю примерно так: вам платят не за то, чтобы вы нравились коллегам. А вы как думаете, обязательно ли нам нравится друг другу на работе, или достаточно научиться уважать чужие границы? Вот на этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Не до». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Не до» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерсбанк Таджикистан шарики ин бахш шумо ро бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поян дабод истиқлоли Таджикистан.
4: 87/7.
5: Ин тибқи маълумоти охирини ҷаҳонӣ ҳиссаи калонсолони босавод дар ҷаҳон мебошад. Барои муқоиса, соли 1975 танҳо 65.4% одамони аз 15 сола боло хонда ва навишта метавонистанд. Дар тӯли чанд даҳ сола ҷаҳон қадами бузурге ба пеш гузошт. Аммо тарафи дигари ин рақам ҳам муҳим аст. Беш аз 12% калонсолони сайёра ҳанӯз ҳам аз малакаҳои ибтидоии саводнокӣ бархурдор нестанд.
3: Коммерсбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
2: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمندی تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис – из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра.
4: 84-84.
3: Анатис – вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефонной идоры и реклама. Чилюяк.
1: Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тейм Импала и Дженни «Дракула». Ночь здесь становится символом свободы. Это песня о человеке, который только в темноте может забыть о чужих ожиданиях и быть собой. Наступает музыкальная ночь в эфире «Азия Плюс» с хитом «Дракула».

0: торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: بیار با عالم نتوان زیست هلالی عالم با چی کراید اگر بیار نباشد هلالی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است Бонки Имон Интернешнл. Дусти Молявишму.
4: 35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио Азия Плюс поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

0: Соандар Тожикистон 22.
1: Дар борай Фарух шунидед? Бонкаш бабай 1 миллион дод.
2: Маш фундан ки вай ба Дубай ба авопаймои бонк парвоз ка.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз додам.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картинки, инстамодели. Красивые куклы, но в душе пусто.

Дорогие соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

Таджикистан – наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей Родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан!

Казахстан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Диджей Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди «Мичико». Песня о мгновенном притяжении, флирте и знакомстве, которая начинается с одного взгляда. Добавляем легкую влюбленность в эфире «Азия Плюс» с хитом «Мичико».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: به طبعم هیچ مضمون بهزی لب بستن نمی آید. خموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل، دوستی مالیوی شما.
0: رادیو آسیا پلیس.

соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

25 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей «Мистер Ноу Ит Олл». Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый

0: Идеальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке робе хунар, мол аз адат беш. Яке босат хунар, дилтанго дарвеш. Нусири Хусрау.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Мюллер истесол кунанда е муваффакит дару тиреза аз профил хуи босифат ва уствор. Роллер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон.
1: Азия Плюс.

Таджикистан – наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей Родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости. Родной Таджикистан.

Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: گر غبار خاطری از دوستان بینی مرنج کز دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست زیبو نیسا
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
4: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунанда е муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер. Гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дорогие соотечественники, поздравляем вас с Днем Независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یک پیوست.

Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником! Таджикистан!

0: Таджикистан – наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости. Родной Таджикистан.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Танец здесь превращается в признание в любви. Среди всех людей герой хочет разделить этот момент только с одним человеком. А с кем танцевать сегодня вам, решайте под хорошую музыку на Азия Плюс.

0: Дар маркази Савдоинтехника и Вална, шумо Яхдоне Ромео Бетки, басапки зинаги, шумо Комилан Мувофихаз. Беш аз дусад модел ассортимент, шуморо Инти Зоран. Аз модел хои Борик, барой ошхона хои Начандон Калон, то модел хои Васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами Яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси, хамрахи и хамешаги.
3: То ранч тахаммул накуни, ганч набини, то шаб нарават, суб, хадидар нагардат. Саади.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.

35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцует большой танц прямо на мне.
2: Яркий музыкальный союз By India, Хчо и Мод подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня Шаде уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: نه هر کی چهره برافروخت دلبری داند، نه هر کی آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: رادیو آسیا پلاس.

Таджикистан – наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан!

35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: AVE – Meet Me in the Dark. Песня о ночной встрече и сильном притяжении двух людей. В темноте для них будто исчезает все вокруг. Приглушаем свет и добавляем громкости. Наслаждаемся хитом на «Азия Плюс».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: در دیده من اندرا و از چشم من بینگر مرا، زیرا برون از دیده ها منزلگه بگزیدم. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: رادیو آسیا پلاس
5: برای شنیدن
4: Азия Плюс.
6: Яркий мейкап смыло дождем, и по привычке мысли о нем, только о нем. Так неприлично, кеды в углу, я босиком, жду его в личке.